0: sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Hayotga jiddiy qarash kerak emas. Baribir bu tartibsizliklardan tirik chiqib ketish qiyin.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

Рано или поздно понимаешь, что мир вокруг не изменить. Но когда все иллюзии разрушены, можно начать строить одну, ту самую великую иллюзию. Можно создать свой собственный мир. Мир того, чего не может быть. В котором будет чуть больше любви, законы будут мудрее, а люди немного добрее, свободнее.

0: satrda.
1: Darvin nazariyasi. Hayvonga aylanishni istamagan o'simlik o'simlik emas.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Erkak kishi aytishga gapi bo'lmasa, jim turadi. Ayol kishi esa kuladi.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Радио Маркер.

0: satrda.
1: Buni xohlashadimi, yo'qmi? Hammaning vijdoni bor.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Radio Маркет.
1: На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Одна в окошечко гляжу, не грустная, и только корочка в руке арбузная. Ну что с девчонкою такое станется? Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, перрон останется. Начнет выпытывать купе курящее про мое прошлое и настоящее. Навру с три короба, пусть удивляются, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается. Откроет душу мне матрос в тельняшечке, как тяжело на свете жить, бедняжечке. Сойдет на станции и распрощается, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, а он останется. На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза.
2: Йозни Джазирма Саратоны, да?
3: Хамнафас Радио.
4: Хижронларге ясаб якун. Келді узоқ күтір.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Маркес радиосы.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Радио Маркер.

0: Čes радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Мен Розаман. Не истасань. Больсань болта. Мендан Розаман.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Радио Маркетс.